0: Всем всем лекционе, сумакта, алья, ня. Сеньяра сукта сейя, спактаме, якишка, айгунач, напиняшчон, ячо, сеньяра, уянгаранч, лякишка, югуналия, игно национал, напиняшчон, сумакта, яканунас, пурунтуриша, кати, пайчи, якишка, айгуналия. Сумакта, алья, пактамунчими. Канguna, васи, гунамакай, радио, ла воз дел Наполи, якишка. Yaya Liakishka Mama 88.5 FM Pacta Munchi Nya Sukta Say Liakishkona Uyangaronchi Igno Nacional Nya Shamonanga
1: La radio te informa la hora 18 en punto.